0: Bosno carstvo Otca i Syna i Svetého Ducha, nyní prisno i vo veky vekov.
1: Amen.
0: Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Послыши спаси душ наши, Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Помири се сына от Божьей Церкви сих, Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Святейшим храме сей страху Божий ходящий вонь, Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Святейшим скархи наши рви папирим си, Господу помолим сия.
1: Господи помилуй.
0: Опресвящен архипископи митропити наши кири, они чесы и пресвите все о Христе, рекон си, и все прише люди, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
0: Определяше вас и нашем сен воинстве, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
0: Облеси се си, яко храни сраднюжи живот,

Ai, bai, oката, колыбелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай, бай, оката, и постелюшка мягка, а